0: money to put them so stay una eli varje lese stora eli fasala si ono mu si rep mir vai al tu ne vor ja neko nikada i noten ko velecela
1: А кто сам я там или я как раз парис парис олмуш. Ю мутало кое калате. А то калате мото ко колмо вела тавал. Я локано вала акте ко ма коста вал та вела па пена да шатта.